До революції се трусня. Сред вас ме чето скан феномена. Кини, пантас почита анпали мър престич. Кини, къмпали. Юния иноватор, мъчари легаси иновета муда. Я брани мъчабар масе депан. Джанен тугу лаги, сертаи ками сегара. Лаяри ламан веб унтук пендафтаран. Тарих бука пендафтаран пада 14 Джун 2026. Хари Слънце, бърмула 12 тега хари. Шарат пертанинген. Terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google.